Нашому дому твоя завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Завези нашей будущей. Living for tomorrow. I'm still.